0: Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.